0: Продукция. Зажигание.
1: Петр, я взял один. Зажигание. Понял, остается зажигание.